0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1934 году, американские спецслужбы выследили знаменитых гангстеров Клайда Бэрроу и Бонни Паркера. Эта парочка, вопреки сложившейся романтической легенде, отличалась небывалой жестокостью и жаждой славы любым путем. Даже другие гангстеры сочли, что методы Бонни и Клайда превышают все мыслимые уровни жестокости, и решили, что им нет места среди них, поскольку совершенно немотивированная жестокость Бонни и Клайда наносила ущерб репутации мафии. Согласно одной из легенд, на одном из собраний отцы почтенного общества, как называют себя американские мафиози, вспомнили о своем великом предшественнике, французском пирате Сюркуфе, который говорил, что «жестокость – иногда лучший инструмент для достижения цели, но весь вопрос, какая же у вас цель? Если вы добиваете деньги, то часто драка бывает совсем не нужна, и невинные жертвы позорят вашу репутацию. А когда сама жестокость становится целью, то это уже, простите, не к нам. Обращайтесь к королям или сумасшедшим». Так или иначе, но именно гангстеры дали соответствующие наводки ФБР, и те устроили Бонни и Клайду засаду. Агентам ФБР было отдано следующее распоряжение – вести огонь на поражение, а уже потом задавать вопросы. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра.

0: утра. Подкасты на сайте Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Ты его никак, только вот.
1: Прямо
0: несусь сбоку, если как-то.
1: Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий.
3: Добрый день всем мотоциклистам и не только, всем слушателям Моторадио. В эфире «Мотопрогулка выходного дня». Я Наталья Луковникова. Мы возвращаемся с вами в Ленинградскую область и начинаем маленькие мотопрогулки, которые можно совершить в рамках одного вечера. Сегодня расскажу о доме, обозначенном на карте Яндекса как усадьба Старк. И он находится на берегу Нахимовского озера между поселком Нахимовское и садовым товариществом Нахимовское. Вроде бы его другое народное название – Белая дача. Но сразу оговорюсь на всякий случай, что усадьбой Старк называют еще несколько мест. Например, виллу Алла Милола, то есть старая мельница под Перки-Ярви, это ныне Кирилловская, на берегу озера Каук-Ярви, ныне Красавица, которая принадлежала семье Старков с 1890 по 1939 годы. Ее хозяин Александр Александрович Старк, статский советник, энтомолог, начальник отделения лесного департамента, автор книги «На русской ривьере», а также дачу в поселке Ленинское, рядом с Комарово, на улице Садовой, которую выявили как архитектурный памятник. А Белой дачей также называют руины усадьбы князя Салтыкова на берегу озера Большое Кирилловское, тоже недалеко от этого района. Так что по поводу названия нашего места есть вопросы, из географии сплошная путаница. Но вернемся к нашему дому. Он был построен как загородная вилла на берегу озера Сулла-Ярве, так называлось тогда озеро Нахимовское, еще до революции, на средства купца второй гильдии Константина Николаевича Голикова, родившегося в 1848 году и владевшего канатной лавкой на Староалександровском рынке. Он имел во владении собственный участок земли, значившийся под номером 226 в архивах земельного комитета Выборгской губернии. В 1915 году Голиков скончался, и участок с домом и конюшней, это длинный сарай, который стоит рядом с домом, перешел по наследству его детям Николаю и Анне, которые после становления советской власти и отхода этой территории новообразованной Финляндии в 1923 году выставили дачу на продажу, что было зафиксировано в двух финских газетах за март и июнь 1923 года. И в этом же 1923 году две трети участка с домом приобрели братья Мяотянин, владевшие компанией Мяотянин. Ой. Последние 50 лет в этом доме проживали якобы преподаватели лагеря Нахимовского военно-морского училища, на чьей территории вроде бы находится дом. Говорят, что можно попасть под патрулирование и что дом на учете Выборгского заповедника. Последнее не очень мне понятно, потому что Выборгский заповедник находится ближе к Прибылово и включает остров Лисий. А на другом берегу Нахимовского озера есть другой свой заказник Илола. И еще говорят, что время от времени сюда приходит комендант летнего лагеря-училища, который присматривает за домом, забивает окна досками и ставит замки, но потом их снова срывают. Но вообще-то нет никаких обозначений, ограждений, запрещающих знаков и ленточек. Дом просто стоит в лесу. И двери действительно открыты. Можно зайти в дом, можно подняться на второй этаж, можно осмотреть. Я не уверена, правда, что это конюшня, потому что длинный сарай поделен на ряд комнаток, в которых даже есть какая-то мебель. Но, тем не менее, действительно, в поселке Нахимовское лагерь ВМУ Нахимовское действительно есть. Поэтому вот такая тайная история. Ну что, сейчас там тихо, никого не слышно, не видно. Цветет черника, цветут подснежники, и белочки бегают по деревьям. Так что можно полюбопытствовать. Советую вам. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. До новых встреч, конечно же, на Моторадио. Всем пока.
0: Прямо несусь сбоку, если как-то.
1: Если там аккуратно пройти, то...
2: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: lifestyle.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой. Полчаса ретро. В эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound!

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: точка Б, прокат мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Слушайте, а вообще вот так оценивать и попытаться продать собственный мотоцикл, это, наверное, все-таки что-то другое, чем с автомобилем. Потому что все-таки более любимое, наверное, больше всего связано с мотоциклом. И страхов, и удовольствий, и каких-то рисков, и каких-то аварий. Но можно говорить, что все-таки мотоцикл породнее байкера, чем машина?
2: Ну, для байкера, наверное, да. То есть для меня, безусловно, привязанность к мотоциклу, она гораздо выше и крепче, чем к машине.
1: Чем к автобусу.
2: Да, продавать мотоцикл... Может быть, знаете, может, поэтому и не ушли.
1: Может, я душой
2: их не отпустил. Но, тем не менее, тут же второй момент. То есть сдаешь, это тоже такие некие компромиссы с совестью, что кто-то будет на моем мотоцикле ездить. Вот. Но, тем не менее, решение принято. Будем запускаться. Сейчас активно все мотоциклы техничим, вот, детейлим, то есть чтобы они были в абсолютно идеальном состоянии. Сказал уже, что их 6 штук. Наверное, имеет смысл сказать, что это все Harley. То есть У меня 6 мотоциклов. Циклов Harley-Davidson и разноклассовых, начиная.
1: Ну, себе-то вот. Какой-то оставил хоть один себе?
2: Здесь от обратного. Я даже свой решил тоже поставить в прокат, да, потому что линейка у меня получилась такая. Ну, то есть, свой, я имею в виду, они все мои, но свой основной, на котором я ездил практически там 100% времени, это Harley-Davidson Street Glide. То есть, вот он мне очень нравится, я езжу в основном на нем. И когда приняли решение, что будем запускать прокат, вот линейка, она такая. Там есть легенькие спортстеры, есть средние мотоциклы типа Верода, Спортглайда, да, и есть, ну, точнее, и вот не хватает еще чего-то тяжелого. А тяжелый только мой, только Стритглайд. Ну и поэтому решил, что ладно, раз уже делаем, то будем делать опять для людей. Все сдадим.
0: Точка Б. Прокат мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
3: Записано при участии дружественной компании Точка Б.
4: Подробности в интернете.
5: Motor Radio. We will

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck. Новое в рок-музыке.
2: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Best rock music of the last 7 days.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1934 году, американские спецслужбы выследили знаменитых гангстеров Клайда Бэрроу и Бонни Паркера. Эта парочка, вопреки сложившейся романтической легенде, отличалась небывалой жестокостью и жаждой славы любым путем. Даже другие гангстеры сочли, что методы Бонни и Клайда превышают все мыслимые уровни жестокости, и решили, что им нет места среди них, поскольку совершенно немотивированная жестокость Бонни и Клайда наносила ущерб репутации мафии. Согласно одной из легенд, на одном из собраний отцы почтенного общества, как называют себя американские мафиози, вспомнили о своем великом предшественнике, французском пирате Сюркуфе, который говорил, что «жестокость – иногда лучший инструмент для достижения цели, но весь вопрос, какая же у вас цель? Если вы добиваете деньги, то часто драка бывает совсем не нужна, и невинные жертвы позорят вашу репутацию. А когда сама жестокость становится целью, то это уже, простите, не к нам. Обращайтесь к королям или сумасшедшим». Так или иначе, но именно гангстеры дали соответствующие наводки ФБР, и те устроили Бонни и Клайду засаду. Агентам ФБР было отдано следующее распоряжение – вести огонь на поражение, а уже потом задавать вопросы. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Your lifestyle.

0: никак. Только вот.
1: Прямо несусь сбоку, если как-то.
2: Если там аккуратно пройти, то.
3: Хроники путешествий.
4: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Кретов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии с Хельсинки в Афины, заездами в разные интересные мне места. В прошлых выпусках я завершил рассказ о моем весьма содержательном посещении Словакии. В качестве итога можно смело говорить о том, что для мотопутешествий это вполне подходящая страна. И те, у кого есть возможность покататься по Словакии на мотоцикле, как правило, стараются такой возможностью воспользоваться. Именно по этой причине я встречал достаточно много мотоциклов с номерными знаками разных стран, по большей части соседних. Следующей на моем пути в Афины была Венгрия. Эта страна не славится горным или холмистым ландшафтом предгорий. Поэтому она не так популярна среди мотопутешественников. Однако Будапешт, как живописная столица, и озеро Балатон, как привлекательный курорт, хорошо известны, и побывать там тоже стоит. Первоначально я планировал ограничиться посещением только Будапешта, и это был бы мой повторный визит. Однако я неожиданно поменял этот свой план и направился на озеро Балатон в гости. Мне предстояло провести один полный день у своей приятельницы по ее любезному приглашению. Я на него откликнулся и совершенно об этом не пожалел, но для начала мне надо было добраться до места. Предстояло за полдня преодолеть порядка 250 километров, и я решил это проделать, проехав сквозь Будапешт. Хотелось взглянуть на этот город хотя бы на ходу. Сомнительное, конечно, занятие, но я посчитал, что это намного лучше, чем ехать по окружной дороге. Границу между Словакией и Венгрией я пересек в селе Балаш-Дьярмат. Место совершенно непримечательное. В середине дня совершенно спокойно въехал в столицу Венгрии и проехал через центр города, пересекая Дунай по мосту Елизаветы. Он считается самым элегантным подвесным мостом города. Изначально здесь стояла цепная конструкция, а в 1960-х годах мост был просто восстановлен после войны уже в современном стиле. С него открывается вид на гору, у подножия которой стоит памятник святому Гильерту, и красуется одноименный водопад. На ходу я всего этого толком не рассмотрел. Остановился на пути через город только один раз, чтобы, не слезая с мотоцикла, взглянуть на величественную площадь героев. Я смог оценить лишь так называемый монумент тысячелетия и обрамляющую его колоннаду. Посвящен этот монумент тысячелетнему юбилею обретения венграми родины. Сие обретение случилось после перехода мадьяр через Карпаты, а посвященный этому монумент представляет собой колонну высотой 36 метров. На вершине этой колонны находится фигура архангела Гавриила, стоящая на земном шаре со святой короной короля Иштвана и двойным апостольским крестом. Внизу на пьедестале этой колонны установлен иконы скульптуры вождей венгров, которые привели свой народ к обретенной родине под предводительством некоего Арпада. Возведение этого монумента заняло 42 года. По легенде, обратить венгров в христианство велел святому Иштвану именно архангел Гавриил, явившийся ему во сне. А у подножия монумента изображены вожди семи мадьярских племен во главе с тем самым князем Арпадом, основателем правившей венгерской династии. Этакий аналог наших варяга Рюрика и князя Владимира. Возвели этот монумент в центре Большой площади в самом конце XIX века, когда Венгрия процветала в составе Австро-Венгерской империи. В 1896 году площадь вместила тогда свыше 50 тысяч гостей, приехавших в Венгрию на торжества, посвященные тем событиям тысячелетней давности. После проезда по мосту через Дунай я быстро оказался на автостраде, которая должна была привести меня к южному берегу озера Балатон. Это были очень скучные 100 километров моего пути, и хорошо, что мне пришлось ехать так мало. По причине монотонности я всегда стараюсь избегать проезда по скоростным дорогам. Потратил некоторое время на поиск нужного мне адреса, объезжая заблокированные для ремонта улочки, о чем моя навигация TomTom ничего не знала, даже после обновления. Работающий в онлайн Google Maps в этом плане куда предпочтительнее. Добравшись до места, там меня ждал прям королевский прием. Моя приятельница жила в очень уютном и ухоженном таком доме неподалеку от озера, так сказать, на второй линии. Этот дом достался ей по наследству от ушедшего из жизни супруга-бельгийца. Оказывается, берега Балатона активно заселяются состоятельными европейцами. Причем особенно активно это стало происходить после вступления Венгрии в Евросоюз. О своем супруге хозяйка дома отзывается исключительно позитивно, с нотками благодарности. И не только за щедрое наследство, но и за прекрасные годы, проведенные вместе. Бельгийцы – это или французы, или голландцы по своему происхождению. И те, и другие знают толк в кулинарии. Поэтому я оказался в гостях у искусной хозяйки, мастера домашней кухни. Ради этого вполне стоило промчать 100 километров по автомагистрали. Во мне хозяйка сразу нашла благодарного ценителя ее таланта. При этом она исповедовала исключительно свою собственную кухню, совершенно не стремясь следовать кулинарной традиции ни Франции, ни Голландии. По отдельности или кулинарии Бельгии, как некой сублимации этих разных традиций. На мой взгляд, это была реально возвышенная домашняя кухня такой советской школы. Ну, в годы проживания в Венгрии хозяйка следовала вполне разумной логике кулинара. Если живешь в стране и потребляешь местные продукты, вдохновение следует черпать в местной кухне. При этом, вольно или невольно, эта традиция ею обильно вздабривалась воспоминаниями детства, проведенного в СССР, по большей части в Эстонии. Как только я почистил перышки, спешившись с мотоцикла, и переоделся в цивильное, меня сразу же усадили за большой стол на террасе. И тут же предложили стопочку водки. А в качестве закуски – сальцо домашнего приготовления и всякого рода соленья. Был и оливье. Мне показалось, что я попал в какой-то кулинарный рай, в котором жил счастливой жизнью пенсионер из Бельгии вместе со своей супругой, уроженкой из СССР. Я с аппетитом испробовал все, что было подано на стол. Помимо закуски было и первое, и второе, и даже компот. Ну, точнее, морс. Но центром программы все же была местная венгерская водка «Паленка». Как-то доставать венгерское вино из Словакии было в этот момент уже неуместным. Мы решили, что продегустрируем его завтра. Правда, меня сразу предупредили, чтобы я даже не пытался его сравнивать с тем, к чему привык, пробуя вино в Италии, Испании или там во Франции. В процессе общения я немного узнал о здешних балатонских нравах. Берега озера активно обживаются пенсионерами-экспатами из Германии и из других стран Евросоюза, там Франции. Они ищут привлекательные для жизни места с гуманными ценами на жилье и на поддержание штанов в пределах назначенной ими европейской пенсии. В результате здесь возникла своего рода коммуна, и бельгийцев среди них немало. Хлебосольная женщина из Эстонии стала в этом искушенном в еде кругу настоящей кулинарной звездой, что, конечно же, заслуживает уважения. Я уже не говорю про быстрый и хорошо освоенный очень непростой венгерский язык. О моих впечатлениях от этой встречи и балатонских окрестностях расскажу уже в следующем выпуске. Это был Андрей Кретов. Желаю всем хороших и интересных дорог. До встречи на Моторадио.
1: Его никак, только вот.
2: Прямо несусь сбоку, если как-то. Если там аккуратно пройти, то...
0: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

«Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио. Radio, Radio Best.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Rock Music.
1: La production est la. Analyste financier associé.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио. В эфире программа «Меломания». Мы проводим его по традиции с магазином, который теперь называется «Аудиомания» и находится на Марата 40. И передо мной директор магазина Денис Бердиков. Денис, здравствуй.
1: Добрый день.
0: Что нового, что интересного?
1: Ну, дела немножечко приняли такой полуотпускной характер, потому что, естественно, майские праздники всех расслабили, да, кто-то уже успел на даче выехать коллективно, плюс еще и деньки такие теплые выдались местами, поэтому, конечно, с точки зрения оживления клиентского, так скажем, у нас не очень, зато у нас много всего интересного происходит в плане поступления новой техники и новой музыки. У нас состоялось большое поступление из Европы, даже двойное поступление, вот, поэтому есть что послушать, есть на что посмотреть, и теперь особенно есть на чем послушать. Ну вот, мы сегодня с тобой немножечко прикоснемся к ассортименту. Что уж тут греха таить, да, текущие реалии такие. Китайской компании Каин. Ну, привыкли, да, воспринимать, что китайское — это что-то обычно такое дешевое, простое, ненадежное. Но в данном случае это не тот случай. Хотя в большинстве, так скажем, в большинстве случаев, что касается китайских компаний в нашей хай-файной сфере, то они, безусловно, хороши в плане создания стриминговых проигрывателей. А вот по остальной аппаратуре мы пока их не особо знали. Компания Каин, между прочим, существует аж с 1993 года. Вот. И они как раз со стримингом, если имеют какое-то взаимоотношение, то совсем небольшое. В приоритете того, чем занимается компания Каин, стоят ламповые усилители, как ни странно. Они их делают уже давно. Первый ламповый усилитель FU-29 был выпущен аж в 1994 году, то есть больше 30 лет назад. И что самое интересное, его, в общем, до сих пор можно найти на вторичном рынке, что, естественно, говорит о его отменном качестве. Потому что знаем мы, что многие китайские фирмы, которые пытаются входить на хай-файный рынок, они часто недолго живут, и потом счастливые, в кавычках, обладатели продукции этих брендов бегают в поисках запчастей и в надежде, что кто-то сможет их обслужить.
0: Так же, как с автомобилями, во всей видимости.
1: Ну, бывает. С автомобилями, да, там еще отдельная прелесть. Ну, не будем сейчас вдаваться в геополитику, скажем так, а просуждаем про ламповые усилители. Так вот, вообще компания Каин входит в крупную национальную корпорацию, наверное, правильно ее будет по буквам как аббревиатуру назвать AVIC, которая находится под контролем авиационной промышленности Китая. Вот. И, собственно, в рамках инвестиций с целью создания национальной компании-производителя элитной аудиотехники в 1993 году и была основана компания Каин. И что, опять же, вызывает уважение, многие ответственные посты занимают сотрудники, нанятые вот в самом начале работы компании. Что, опять же, больше свойственно европейским, да, компаниям, которые там, что называется, некоторые даже поколениями производят продукцию и строят бренд десятилетиями. При проектировании своего завода в Каин учли такие вещи, что необходимо создать вообще отдельные мощности для производства собственных трансформаторов. То есть все вот силовые выходные трансформаторы в ламповых усилителях Каин, они спроектированы и намотаны инженерами компании самой. То есть это тоже говорит о таком серьезном подходе, да, потому что, ну, обычно что такое трансформатор? Ну, заказали у стороннего какого-то производителя, и все. А, во-первых, этого производителя еще нужно подобрать грамотно, да, потому что в сфере аудиотехники каждая мелочь, каждый элемент аппарата, он критичен. То есть, соответственно, нужна стабильность в производстве этих компонентов, компонентов высокое качество. И вот в данном случае Каин решили, что лучше они сделают это сами. Можно смело сказать, что усилители Каин вообще делаются вручную. Очень интересные аппараты у них получаются. И цены на них, естественно, доходят до вполне приличных. Ну и начинаются не от космических, о чем мы, собственно, в ближайшее время и поговорим. А сейчас предлагаю послушать немножко музыки к нам на виниле. Кстати, не только на виниле, еще и на Blu-ray диски и на всяких вариациях CD с Blu-ray поступил концертный альбом Тарьи.
0: Она, кстати, собирается номерной выпустить новый альбом вдруг. А это какой год?
1: Это, на самом деле, концерт сам был в январе 2020 года в Бухаресте. Вот. Выпустили этот альбом, на самом деле, где-то год назад. Вот. Но доехал до нас вот только сейчас. И чем он примечателен? Он называется Circus Life. Название его намекает на то, как этот концерт происходил. То есть сцена была посередине, а вокруг сидели зрители. То есть некий такой цирк.
0: Да-да-да.
1: Выступала Тария, да. И это двухчасовое живое шоу, которое охватило все этапы ее карьеры, все самые известные песни. Ну вот недаром этот концерт поместился аж на трех пластинках.
0: Да, я взяла в руки, почувствовала сразу.
1: Весу.
0: Килограмм, наверное, весит. Примерно весит этот комплект.
1: Да, новый альбом там интересный. Я видел уже клип, который выпустили вместе в коллаборации с одним известным артистом. Ну, получилось интересно.
0: Талья Турина в программе «Меломания» в эфире «Моторадио».

0: Продолжается программа «Меломания». Мы проводим ее с магазином «Аудиомания», «Марата 40». Все соцсети, естественно, тоже по запросу «Аудиомания». Легко можно найти и обратиться, и посмотреть все то, что мы упоминаем в программе.
1: Точно. Так вот, сегодня мы с тобой говорим про ламповые усилители Каин, но на самом деле они производят не только усилители, вот стандартные, да, там для колонок, но и у них есть целая линейка специальных отдельных усилителей для наушников. Есть даже портативные усилители для наушников. Есть у них CD-проигрыватели. А также у них даже есть собственные акустические системы, которые, на мой взгляд, безумно похожи на Dynaudio. Ну, не знаю, надо в деталях посмотреть. И, по крайней мере, мы пока что не возим продукцию, вот акустические системы. А вот ламповые усилители, о которых я сейчас поподробнее расскажу, вот это мы возим, опять же, не все линейки, но в большом количестве. Модельный ряд, он у них такой своеобразный. И открывает его, по сути, линейка МТ, в которой можно купить усилитель ламповый, начиная от 60 примерно тысяч рублей. По акции сейчас, кстати, есть небольшая. И это такой небольшой, компактный, действительно компактный ламповый усилитель, двухтактный, класса АБ. И его характерной особенностью является дизайн с немного выступающей за пределы небольшого стального корпуса фронтальной панелью, которая изготовлена из ценной породы дерева. Вот, он, конечно, выглядит очень прикольно. Он, правда, есть и просто в черном исполнении, и просто в серебристом, но, на мой взгляд, самый, конечно, интересный вид у него получается именно с деревянной панелью. Вот, а центр панели украшает декоративная такая зеркальная хромированная вставка. Этот усилитель, как несложно догадаться, самый слабенький, и выдает он всего 9 Вт на канал на лампах EL84. Следующий шаг – это уже усилитель МТ-35, МК-3, то есть, как несложно догадаться, уже третье поколение этого усилителя, с приставочкой Bluetooth. Вот он уже стоит 119 900, и я имел счастье недавно его лично подержать в руках и даже понастраивать, и, в общем, был приятно удивлен. Это тоже в более, так скажем, компактном корпусе аппарат. Он построен, соответственно, тоже на классе АБ. И что вот в дальнейшем мы будем встречать в других моделях, характерно для Каин, у него есть два режима работы. Есть ультралинейный и есть триодный. Это не значит, что, ну, некоторые заявляют, что типа два разных усилителя в одном корпусе. Нет. Просто в зависимости от того, как используются лампы, усилитель меняет характер звучания и, соответственно, меняет свою мощность. Как это... Ну, что это значит? Вот ультралинейный, он обычно дает, ультралинейный режим, он обычно дает больше выходной мощности. То есть он лучше контролирует бас и воспринимается как более быстрый и напористый, и, соответственно, больше подходит для всяких динамичных жанров, естественно, для рока и так далее и тому подобное. В этом режиме аппарат выдает по 36 Вт на канал. А в триодном режиме всего по 18 Вт, и триодный он считается как раз более таким, что ли, плавным, как раз более ламповым. И вот он больше подходит для какого-то джаза, там, возможно, там какого-то, где мы особенно внимательно слушаем голос, ну вот для таких вот жанров. В общем, очень интересный аппарат. И, как несложно догадаться по названию, есть возможность к нему подключиться по Bluetooth. То есть вот она, конечно, современность, да, когда мы имеем усилители, построенных на лампах, и при этом можем с телефона туда отправить по Bluetooth музыку. При этом качество кодека там хорошее. То есть, ну, не буду так заявлять, что прям как вот lossless формата там звучат, но достаточно прилично. Вот то, что я слышал, меня приятно удивило. И при этом сам характер звучания усилителя такой как все любят говорить, да, ламповый, приятный. Вот он остается и очень хорошо слышен. Дальше у нас еще в этой линейке есть еще один усилитель, но он пока к нам не приезжал, я про него пока говорить не буду. Дальше у нас идет интересная линейка, в которую входит аж целых 6 моделей, 3 из которых у нас уже представлены, и их можно послушать при должном желании. Самая начальная модель в линейке CS – это CS55A. А – это, понятно, amplifier. Вот. Этот усилитель можно приобрести в разных вариантах, начиная от 174 900. То есть так, от линейки уже цена увеличивается. Собственно, за счет чего? Этот усилитель, он тоже еще компактный, тоже имеет двухтактную схемотехнику, относится к усилителям АБ-класса и тоже способен работать в двух режимах, ультралинейном и триодном, про который мы с тобой уже говорили. При этом у этого усилителя уже могут меняться лампы. То есть может быть вариант на лампах EL34 или можно поставить KT88. У них тоже, соответственно, от этого меняется мощность и слегка меняется характер звучания. Мощность этого усилителя уже вот при лампах EL34 начинается от 20 Вт в триодном режиме до 38 в ультралинейном. То есть, ну, понятно, что с каждой, скажем, более и более старшей моделью нарастает мощность. То есть, соответственно, он становится более универсальным, и мы можем этот усилитель использовать с большим количеством колонок. Что еще интересно, у этого усилителя есть USB-цап. То есть к нему можно подключить, ну, допустим, компьютер и отправить на него файлы с компьютера, которые будут обработаны цифроаналоговым преобразователем. Или же мы можем подключить виниловый проигрыватель, потому что здесь есть еще MM-фонокорректор встроенный. То есть такой младший, так скажем, наверное, самый универсальный аппарат в этой линейке оснащен буквально всем тем, что может потребоваться, наверное, начинающему меломану, который вдруг решил приобщиться к ламповому звуку. Ну, на самом деле, мы призываем действительно приходить и слушать. В этом точно есть своя прелесть, и это звучание найдет своего почитателя. Следующая модель, 88-я, у нас не представлена на данный момент, но она не сильно отличается от 55-й, она там уже стандартно скомплектована лампами KT88, немножко они по-другому располагаются. Я вот когда изучал все эти модели, конечно, долго приходилось рассматривать, чтобы понять, что там такое происходит, потому что они лампы начинают ставить в разные места, их количество меняется, от этого меняется мощность и так далее и тому подобное. Да, ну, естественно, что логично стоимость, да. Вот. И вот уже CS100 модель, которая стоит уже от 301 900 рублей, вот это уже стандартный хай-файного размера аппарат, 42 сантиметра в ширину, мощность уже начинается от 2 по 50 в триодном режиме и от 2 по 80 в ультралинейном. То есть это уже аппарат, который справится, наверное, с большинством напольных акустических систем, кроме, может быть, самых вот тугих, самых сложных. Этот аппарат оснащен функцией так называемого мягкого старта, благодаря чему удается устранить влияние высоких вот, пусковых токов. То есть, когда ты включаешь, обычно такой, вот, как вспышка происходит. Это, естественно, крайне не полезно для ламп. Поэтому, чтобы лампы дольше жили, для этого предусмотрен вот этот вот специальный режим включения. Для регулировки громкости применяется высококачественный аттенюатор Alps. В аппарате используется специальный такой навесной монтаж, это в плане расположения всяких схем на плате. Используются серебряные проводники и керамические ламповые гнезда. В общем, на самом деле с каждой моделью по нарастающей используются все более и более качественные элементы. что, соответственно, позволяет и продлевать срок годности аппарата, скажем так, и качество звука, которое эти усилители воспроизводят. Что еще стоит отметить? У усилителя на задней панели находится три линейных RCA входа и еще один специальный вход pre-in. То есть, если вы не хотите пользоваться этим усилителем как предварительным, а только как усилителем мощности, предусмотрена и такая возможность. Ну, вдруг у вас какой-то есть замечательный, не знаю, ресивер, в конце концов, у вас в системе есть в качестве головы, а вы хотите, чтобы у вас был теплый лаповый звук на фронтальной паре. Тогда вы с преаута ресивера включаете в преин усилителя и усиливаете звук при помощи тех ламп, которые предусмотрены в этом усилителе. И причем тут их уже целая батарея. Почему 42 сантиметра? Потому что там уже 8 ламп выходного каскада и 5 в предварительной секции. То есть прям лампочек... Ну, это, ладно, не буду иронизировать. Все-таки это не обыкновенные наши не лампочки, которые приходится регулярно менять. Эти служат гораздо дольше, особенно если аккуратно и внимательно ухаживать за аппаратом. Все-таки нужно понимать, да, что пыль не должна оседать на эти лампы и так далее и тому подобное. То есть, безусловно, есть определенные минусы во владении ламповым усилителем, но вот с точки зрения звучания, конечно, иногда это стоит того, чтобы заморочиться. Ну и топовый из доступных нам на данный момент усилителей в этой линейке CS-150 стоимостью 453 тысячи рублев. Это тоже двухтактный ламповый усилитель с выходной мощностью уже до 100 ватт на канал. Там штатно установлены 4 выходные лампы здоровые, такие КТ-150. 5 ламп в предварительные секции. Еще, кстати, чуть не забыл, у всех усилителей КАИН есть ручная настройка смещения выходных ламп. То есть при помощи отверточки ты берешь и настраиваешь так, чтобы все лампы работали корректно. Я этим тоже поразвлекался, был весьма впечатлен.
0: А это сам хозяин, сам владелец должен заниматься этим?
1: Ну, в принципе, да, или какой-нибудь специальный полезный человек, типа я. Вот. И, конечно, еще стоит отметить, что вот то самое переключение режимов между триодным и ультралинейным, оно на младших моделях осуществляется при помощи специального рычажка, а в более дорогих моделях это можно сделать с пульта. Там у почти... Я вот единственное, что сейчас боюсь соврать, но, в общем, у CS, по крайней мере, у всех, по-моему, уже модели в этой линейке есть пульт управления, при помощи которого можно переключить вход, отрегулировать громкость и выбрать нужный режим воспроизведения. То есть как раз можно прямо в процессе прослушивания поиграться, как там лучше будет ACDC звучать в ультралинейном или в триодном варианте исполнения. Вот. Ну и еще что, чем отличается CS-150, это тем, что у него есть вход для проигрывателя винила, то есть фонокорректор на борту, и также есть один специальный балансный вход. Мы знаем, что в уже хай-эндной технике подключение именно балансными кабелями считается наиболее правильным. Вот, ну, предлагаю послушать еще немного музыки.
0: Первобытный страх у нас тут.
1: Да.
0: Primal Fear.
1: Да, причем тоже, к сожалению, ехал очень до нас долго. Я когда наткнулся, думаю, как так-то вообще? Он вышел еще в сентябре месяце, вот, а доехал только недавно. Причем это уже второй раз, когда он до нас доезжает. Просто мы с тобой в первый раз даже не успели его взять. Он только приехал на виниле, сразу уехал.
0: Кстати, отличный альбом.
1: Да.
0: Впрочем, как и все предыдущие у них.
1: Ну, он имеет свои определенные особенности. Ну, во-первых, это 15-й уже студийный альбом, который сделали. А чем он отличается, так это тем, что сменилось целых 3 музыканта.
0: Да. Даже женщина появилась.
1: Да, теперь у них женщина появилась на гитаре. И что приятно, что Мэтт Синдер после проблем со здоровьем вернулся к активной работе. Угу. Вот. И в некотором роде релиз воспринимается как некий и камбэк, и все-таки все равно в некотором роде новая глава для Primal Fear. В общем, классный альбом. Давайте слушать.

0: продолжается программа «Меломания», которую представляет магазин «Аудиомания» на Марата 40, который работает каждый день без выходных с 10 утра до 9 вечера.
1: Верно. А по выходным с 11.
0: И Денис Бердиков пока в студии еще. И сегодня у нас ламповые усилители «Каин» из Китая.
1: Да, и сейчас мы подкрались к линейке под названием «Джаз». И обсудим, там есть три модели: Jazz 80, 90 и 100. Самая младшая модель Jazz 80, она начинается от 189 тысяч рублей. Это тоже достаточно традиционная уже двухтактная схема, класс AB. Это о чем нам, в принципе, говорит, что усилитель на небольшой громкости использует усиление в классе А, а потом на более уже живых моментах, более громких моментах и с прибавлением, соответственно, уровня громкости включается режим B, который более мощный, скажем так, и который более продуктивный, потому что, как известно, в классе усиления А КПД самый маленький и самое большое количество энергии уходит просто в тепло. Вот, ну, самое сложная часть, это, конечно, чтобы вот этот класс AB, чтобы он был очень грамотно технически сделан, чтобы вот этот вот переход из класса А в класс B, он не сильно хотя бы сказывался на звучании. Вот, значит, выглядит он также прекрасно. Металлический корпус, в данном случае 80-й Jazz, это тоже узкий корпус 300 мм, поэтому он занимает немного места. На передней панели в данном случае располагается сразу два красивых стрелочных индикатора. В предыдущей модели, кстати, был всего один такой кругленький, но тоже очень красивый. И имеется гнездо для подключения наушников. Кстати, в предыдущих моделях тоже кое-каких бывают гнезда для подключения наушников, но не во всех. То есть четкой, так скажем, логики построения линеек я так пока и не нашел, но это, в принципе, как раз для китайских компаний характерно. Jazz 80 на выходном каскаде оснащен четырьмя лампами КТ-88, соответственно, по две на каждый канал. И мощность в зависимости от выбранного нами режима воспроизведения, соответственно, триодным или ультралинейного, дает 20 или 40 ватт мощности. Что еще, кстати, стоит отметить. На всех усилителях Каин есть сзади 6 акустических клемм. Это сделано для того, чтобы в зависимости от того, какие у вас акустические системы, вы сразу правильно выбрали сопротивление. То есть, ну, минус он, понятное дело, минус, а на плюс выбирается нагрузка. Либо это 4-омная акустика, либо это 8-омная акустика. Соответственно, это позволяет максимально продуктивно работать аппарату и не спалить вашу акустику, если вдруг будет выбрано неправильное сопротивление. Jazz 80 имеет также три линейных входа. Я смотрю, что, видимо, они решили, что это как раз оптимальное количество входов. А также есть высококлассный Bluetooth-модуль. То есть тоже, опять же, да, младшая модель в линейке, но у нее вот есть Bluetooth-модуль. Аппарат этот может быть как в черном, так и в серебристом цвете и может комплектоваться лампами EL34 или KT88, что, соответственно, влияет на мощность и, естественно, на цену. Jazz 90 стоимостью 299 900, тоже продолжает традицию AB-класса двухтактной работы. Мощность усилителя составляет 28 ватт в триодном режиме и до 50 в ультралинейном. Этот усилитель 90 оснащен фонокорректором для головок звукоснимателя типа MM. Поэтому можно включить проигрыватель напрямую, даже если у проигрывателя нету фонокорректора встроенного, что сейчас, конечно, что называется, общее место. Уже есть практически у каждого. Но в данном случае, я думаю, что если это, конечно, не супер какой-то дорогой аппарат виниловый, то предполагаю, что фонокорректор Каин будет лучше, чем тот, который встроен в виниловый проигрыватель. И Jazz 100, 399-900, тоже уже такой уверенный аппарат. Это уже некоторое исключение из правила, о котором мы говорили до этого. Это, ну, понятно, тоже ламповый усилитель, но он уже построен на однотактной схеме и в классе А. То есть это уже такой, что называется, true high-end. То есть когда у нас вся мощь триодов 805А уходит в полное усиление сразу всей вот приходящей усилитель волны. Как я уже говорил до этого, это, естественно, отрицательно сказывается на мощности усилителя. То есть максимально этот усилитель может до 46 Вт на канал разогнаться. Это не очень большая мощность. Но тут уже начинается разговор про то, с чем этот усилитель будет использоваться. То есть если вы грамотно подобрали акустическую систему с достаточно высокой чувствительностью, то именно такой усилитель, именно в классе А, однотактный, вот он способен дать максимально приятную и комфортную музыкальную сцену, характер звучания вот, будет такой вот обволакивающий, что называется. Это не значит, что АБ-класс это совсем такое грубое исполнение, да, но вот общее такое деление между однотактниками в классе А и двухтактниками в АБ, это вот такое, то, что АБ два такта, это более универсальный жанр, это то есть более универсальный с точки зрения использования как в жанрах музыкальных, так и с колонками. Можно гораздо больше выбор колонок может быть при использовании с этими усилителями. А вот в классе А здесь уже нужно внимательно подходить именно к выбору колонок и даже, собственно, материала, который вы слушаете. То есть, ну, рок вряд ли будет так сильно, что называется, бодрить, а вот какие-нибудь там, блюзовые, джазовые композиции с бархатным вокалом будут, конечно, максимально обволакивать. То есть ламповые усилители, в зависимости от еще к тому же той технологии, которая в них используется, они позволяют максимально подобрать звучание своей стереосистемы под свои предпочтения. Также у Каин еще есть линейки Pearl, Soul, и вообще там есть такой фантастический в некотором роде M845i усилитель. Но про них я говорить не буду, потому что у меня нету достаточно подробной информации про них, а главное — цен. Вот, они пока нами не привозились, посмотрим, может быть, в будущем и до них дойдем. Ну, также напомню, что Каин в принципе воспроизводит... Также напомню, что компания Каин, в принципе, производит еще и другие компоненты, и CD-проигрыватели, и усилители для наушников, и даже какие-то портативные устройства. Но на этом мы сегодня с Каин закончим, а я в конце программы обязательно скажу, что у нас в Аудиомании до конца мая действуют целых две замечательные акции. Одна акция условно называется «Кэшбэк до 50%». И это означает следующее, что настоящие ценители звука могут приобрести акустику, усилители, виниловые проигрыватели и так далее, и тому подобные устройства в специальном списке, которые имеются, и получить определенный кэшбэк до 50%. Как это работает? До 31 мая вы покупаете товары из этого специального списка. В зависимости от того, что это за товар, до 50% от суммы покупки вам вернется в виде кэшбэка, в виде конкретного подарочного сертификата, скажем так, который вы получите 16 июня на электронную почту. Собственно, вот с той суммы, которая вам начислена. И с этого момента У вас будет 3 месяца, чтобы выбрать нужный товар и оплатить кэшбэком вплоть до 50% его стоимости до, соответственно, 16 сентября 2026 года. Это номер раз. А номер два – это акция, называется «Пластинки на полмиллиона». Тоже звучит приятно.
0: Интересно.
1: Да. Эта акция направлена на то, чтобы простимулировать клиентов решиться-таки приобрести виниловый проигрыватель от компании Clear Audio. И есть, опять же, у нас на сайте список того, что у нас есть в наличии, что можно купить. И в зависимости от того, какой аппарат вы выберете, вы получите тоже сертификат от 10 до полумиллиона рублей, при помощи которого вы сможете оплатить любые пластинки по полной цене, со скидками, новые, винтажные, вот что захотите. Номинал сертификата зависит от выбранной модели проигрывателя. Работает примерно так же, как и предыдущая акция, то есть до 31 мая вы покупаете товар из списка, 16 июня получаете специальный сертификат и с его помощью приобретаете виниловые пластинки в нашем магазине. Какие условия по их приобретению? Использовать сертификат можно только один раз. Вот. Если сумма заказа будет больше, это не страшно, можно доплатить. Вот. Но если меньше, то остаток сгорает. У вас будет всего месяц, чтобы не спеша выбрать пластинки и оплатить сертификатом до 100% их стоимости. То есть, соответственно, сертификат действует до 15 июля. Так что поторопитесь. Сейчас в конце мая, да, можно тем, кто планирует покупать всевозможный хай-фай, какой-то кэшбэк получить в принципе, или же, кто хочет купить вертушку Clear Audio, сразу получить подарочный сертификат на немалую сумму, на винил. А у нас его теперь еще и прибавилось, кстати. Ты еще, наверное, не успела обратить внимание. У нас появились новые стенды под винил. Мы вообще сделали такую серьезную перестановку, потому что винила у нас сильно прибавилось. Угу. Так что есть из чего выбрать. Ну, понятно, что выбирать можно как вживую у нас в магазине. Но я думаю, что, конечно, если у вас будет сертификат на полмиллиона, наверное, имеет смысл вдумчиво повыбирать на сайте, чтобы за один раз всю эту сумму и вложить в винил. Вот.
0: И вот, например, вот в этот винил. По радио тоже можно виниловые пластинки выбирать. Это юбилейный концертный альбом «Скорпионс», 60 лет. С ума сойти вообще, какие даты пошли.
1: Да, это был юбилейный концерт в Ганновере в 25-м году. При большом стечении публики, порядка 40 тысяч человек присутствовало на этом мероприятии. И, естественно, этот концерт охватил всю дискографию группы «Скорпионс», вплоть до «Rock Believer».
0: Все, что надо, есть. И «Wind of Change», и «Rock You Like a Hurricane», и «Still Loving You», конечно же, и много чего. «Sam May and Angel».
1: Да.
0: Все, что мы так любим.
1: Точно,
0: и многое,
1: точно.
0: Многое другое. Итак, «Scorpions».
1: «Coming Home».
0: «Coming Home». Концертный альбом. Это была программа «Меломания», которую мы провели с магазином «Аудиомания». В студии был директор магазина Денис Бердиков. Приезжайте на «Арта 40», заходите на сайт «Аудиомания», уточняйте название всего того, о чем мы сегодня говорили. И до встречи.
1: Спасибо за внимание и до скорой встречи.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
2: Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1934 году, американские спецслужбы выследили знаменитых гангстеров Клайда Бэрроу и Бонни Паркера. Эта парочка, вопреки сложившейся романтической легенде, отличалась небывалой жестокостью и жаждой славы любым путем. Даже другие гангстеры сочли, что методы Бонни и Клайда превышают все мыслимые уровни жестокости, и решили, что им нет места среди них, поскольку совершенно немотивированная жестокость Бонни и Клайда наносила ущерб репутации мафии. Согласно одной из легенд, на одном из собраний отцы почтенного общества, как называют себя американские мафиози, вспомнили о своем великом предшественнике, французском пирате Сюркуфе, который говорил, что «жестокость – иногда лучший инструмент для достижения цели, но весь вопрос, какая же у вас цель? Если вы добиваете деньги, то часто драка бывает совсем не нужна, и невинные жертвы позорят вашу репутацию. А когда сама жестокость становится целью, то это уже, простите, не к нам. Обращайтесь к королям или сумасшедшим». Так или иначе, но именно гангстеры дали соответствующие наводки ФБР, и те устроили Бонни и Клайду засаду. Агентам ФБР было отдано следующее распоряжение – вести огонь на поражение, а уже потом задавать вопросы. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио.

0: Возьми с собой музыку.
1: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Точка Б. Прокат мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Точка Б. Мотоэвакуатор наш петербургский. Замечательный Константин Гимпу. И у нас теперь в вашем лице появляется новый прокат мотоциклов. Аренда. Как пришло решение?
2: Как вы добрались вы до жизни такой? Не?
1: Мучительно ли принимали? Какие страхи?
2: Вот мучительно очень верное слово. Первое, что надо сказать, что это мотоциклы моего личного парка. То есть они у меня есть, они у меня были. И первоначальная цель, на самом деле, в прошлом году была парк подсократить, распродать технику и усилить направление перевозок. Потому что есть еще мысли, как масштабироваться, что там докрутить, допилить, доделать. Это требует ресурса. Но, к великому сожалению, когда я там вышел на площадке продавать мотоциклы, то у меня не совпало уровень стоимости на рынке и те ожидания, которые там, я для себя преследовал.
1: Да. То есть вы думали, что это будет, ну, миллион, то уж вся. А тебе дают 400 тысяч, ты начинаешь думать, да нафиг, я вообще не буду продавать, так?
2: Ну, утрировано так, да, но разница там условно с моим пониманием, сколько это стоит, там, с рынком, когда я понимал, что это там разброс, надо сделать акцент на том, что в прошлом году достаточно сильно просел курс доллара, да, и, соответственно, стоимости мотоциклов поменялись, там, я брал в одно время, сейчас там, условно, можно было мотоцикл привести под себя, может быть, даже более свежие там за совершенно другие деньги. Вот. И когда я понимал, что у меня есть определенные там планы, сколько из продажи этих мотоциклов выручить, чтобы ну, там, направить на другое направление на перевозки, а у меня это не получается, решил, что, ну, наверное, продавать, там, демпинговать, просто чтобы спихнуть, это не цель, не будем. И возник вопрос, каким образом эти деньги заставить работать, потому что это все-таки деньги. Поэтому посидели, посовещались и решили, что все-таки технику тогда надо заставить работать. И как заставить работать? Ну, заставить работать ее через прокат.
0: Точка Б. Прокат мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
3: Записано при участии дружественной компании Точка Б.
4: Подробности в интернете.
5: Мода радио. Classic Rock Station. We wouldn't remember a thing.

0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1934 году, американские спецслужбы выследили знаменитых гангстеров Клайда Бэрроу и Бонни Паркера. Эта парочка, вопреки сложившейся романтической легенде, отличалась небывалой жестокостью и жаждой славы любым путем. Даже другие гангстеры сочли, что методы Бонни и Клайда превышают все мыслимые уровни жестокости, и решили, что им нет места среди них, поскольку совершенно немотивированная жестокость Бонни и Клайда наносила ущерб репутации мафии. Согласно одной из легенд, на одном из собраний отцы почтенного общества, как называют себя американские мафиози, вспомнили о своем великом предшественнике, французском пирате Сюркуфе, который говорил, что «жестокость – иногда лучший инструмент для достижения цели, но весь вопрос, какая же у вас цель? Если вы добиваете деньги, то часто драка бывает совсем не нужна, и невинные жертвы позорят вашу репутацию. А когда сама жестокость становится целью, то это уже, простите, не к нам. Обращайтесь к королям или сумасшедшим». Так или иначе, но именно гангстеры дали соответствующие наводки ФБР, и те устроили Бонни и Клайду засаду. Агентам ФБР было отдано следующее распоряжение – вести огонь на поражение, а уже потом задавать вопросы. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: Вы слушаете Моторадио.
3: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: Нормальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По
4: чуть-чуть. Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
5: Санкт-Петербург.

0: lifestyle.
1: Your drive.
0: Real rock music.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: на волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: «Высшая лига. Антология мирового рока».
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад и Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 18 мая 2026 года. Буквально на днях я вернулся из тура по Средней Азии моей группы «Амальгама». Ездили мы совместно с нашими друзьями рок-группой «Эпидемия» и посетили аж две страны – Кыргызстан и Казахстан. Должен отметить, что все мы проехали по тому же маршруту, что и два года назад, в 2024 году, и поддержали традицию. Было очень приятно увидеть старых знакомых и новые лица. И вот, вернувшись в приподнятом настроении, я с новыми силами взялся за выпуски радиопередач. Как вы помните, в последнее время мы следим за творческим путем австралийских рокеров группы AC/DC. И в этом нашем занятии мы подошли к очень важному рубежу в жизни группы. Я бы даже сказал, к рубежу судьбоносному. Ибо годы 1979 и 80 стали своего рода водоразделом, разделившим судьбу группы на до и после. Но обо всем по порядку. И начинаем мы с вами с года 1979, когда вышел, пожалуй, один из самых знаковых альбомов группы под названием «Highway to Hell». Ну, а заглавную песню с этого альбома сегодня знают даже бабушки-пенсионерки.

просто удивительно, что в 70-е годы, когда иные рок-герои делались буквально из ничего и на пустом месте за месяц-два, путь группы AC/DC к мировой славе с ее-то незатейливой и веселой музыкой занял почти 5 лет. Но в этой, не самой радостной истории будущих мегазвезд, был нюанс. Полное отсутствие успеха в Северной Америке, как раз до лета 1979 года, когда и увидел свет 6-й студийный альбом группы «Highway to Hell», принесший ей все заслуженные лавры. Впервые в мировой рок-истории коллектив долго просидел на второй лиге не из-за отсутствия вполне себе хитового материала или концертной энергетики, но по причине звучания, не соответствовавшего стандартам заокеанского музыкального FM-радиовещания. Но в любом случае, «Highway to Hell» — это ультимативный альбом AC/DC, где мастерская продюсерская работа тогда еще практически неизвестного Роберта Джона Ленджа вдохнула нужные коммерческие нотки и в энергетику группы явленного мира на альбоме «Let There Be Rock» 77 года и в ее собственные взгляды на рок-звучание, отработанные годом ранее на пластинке «Power Rage» 1978 года. Подлинная история альбома «Highway to Hell» началась в промозглом январе 1979 года в нью-йоркском офисе фирмы грамзаписи «Atlantic Recordings» на бизнес-встрече тогдашнего менеджера AC/DC Майкла Браунинга и больших боссов фирмы, ее президента Джерри Гринберга и шефа A&R-отдела, то есть отдела артистов и репертуара, Майкла Клефнера. Как и после издания и провала в Северной Америке альбома «Power Rage», речь шла о том, что нужно сделать для того, чтобы AC/DC обрели успех в США. Сначала опять все свелось к сказке про белого бычка, а именно, большие люди шоу-бизнеса пытались убедить Майкла Браунинга в необходимости замены вокалиста Бона Скотта на фронтмена с более подходящим для радиотрансляции вокалом. Когда этот номер опять не прошел, Майкл Клефнер выдвинул более умное предложение. Группа должна поработать в студии с продюсером, понимающим толк в этом самом коммерческом звуке. Однако это требовало отстранения от работы Джорджа Янга и Гарри Ванды, до этого работавших над всеми записями AC/DC. Главная проблема заключалась в том, что Джордж был не просто продюсером, но старшим братом гитариста Малькома Янга и Энгуса Янга, и фактически шестым теневым участником состава. Безусловно, именно Джордж создал студийное звучание AC/DC, однако не имело ни малейшего представления о звучании американского FM-радио, как вспоминает Майкл Браунинг. Объяснять Джорджу что-либо в этом смысле было бесполезно. Представление о таком звуке должно было быть получено самим продюсером, а он не был в США целую вечность. Соглашение о замене продюсера было достигнуто, и Майкл Клефнер отправился в Сидней, чтобы донести эту неприятную новость до Джорджа Янга, который отреагировал на нее, соответственно, весьма злобно. Однако Клефнер уже знал, кто будет продюсером нового альбома AC/DC, а именно Эдди Крамер, прославившийся своим сотрудничеством с Джимми Хендриксом и впоследствии работавший с массой американских рок-артистов и составов. Непосредственным поводом для сотрудничества Эдди и AC/DC Клефнер видел в успехе трех последних альбомов нью-йоркцев группы KISS и безымянной сольной работы их артиста Эйса Фрейли, спродюсированных как раз Эдди Крамером. Издатели направили Эдди в Австралию, где он познакомился с музыкантами AC/DC, и они вместе приступили к записи демо-материала для нового альбома. Однако продюсер и группа не сработались просто трагически. Эдди с места заявил, что ваш вокалист, цитата, не умеет петь. На что Боб Скотт отреагировал следующим образом. Цитата. Эдди не в состоянии спродюсировать даже «Добрый пук», не то что альбом AC/DC. Конец цитаты. Причем и новые песни не писались как следует. Мальком и Энгус переправили первый демо старшему брату Джорджу, но даже он оказался ими крайне недоволен. Затем музыканты отправились с Эдди в его студию во Флориду, где дело зашло настолько далеко, что продюсер обвинил подопечных в неумении писать хитовый материал и предложил записать им в качестве пилотного сингла нового альбома совершенно заезженный хит британского состава The Spencer Davis Group, который назывался Give Me Some Loving, образца 1966 года. Дальше ехать было некуда, и Мальком Янг даже стал угрожать Майклу Браунингу физическими разборками, если продюсер не будет заменен. К счастью, как раз во время последнего дела поездки в Нью-Йорк Майкл останавливался в апартаментах 30-летнего Роберта Джона Ленджа, уже обретшего определенный вес в профессиональных кругах работой со столь разнородными составами, как Boomtown Rats и City Boy. К счастью, сами музыканты и их ближний круг имели мало представления об этих работах Роберта, и никаких
вопросов к продюсеру не возникло. И 24 марта 1979 года музыканты AC/DC приступили к записи материала нового альбома в студии Roundhouse Studios в Северном Лондоне. Однако, возвращаемся к альбому и слушаем песню «Girls Got Rhythm».

В отличие от своих предшественников, Роберт знал толк в современном на тот момент коммерческом звучании. Плюс был чрезвычайно дотошен именно как технический продюсер, отягощенный к тому же не самым малым опытом концертирующего гитариста и вокалиста в составе южноафриканской группы Hocus. Как показали его последующие работы с группами калибра Foreigner и Def Leppard, Роберт просто мог составить звуковую картину будущей работы в своей голове еще до того, как группа запишет первые варианты новых демо-пьес. Если говорить кратко, то продюсер извлек из музыки AC/DC ее тайную поп-составляющую и представил онную всему миру, и попутно приучил музыкантов к серьезной студийной работе. В частности, научил Бона Скотта правильно ставить дыхание и объяснил Энгусу Янгу, что гитарные партии в студии можно записывать сидя на кресле, а не валяясь и катаясь по полу. Как вспоминает тогдашний турменеджер группы Ян Джеффри, цитата: «Роберт не требовал от музыкантов ничего сверх того, что сам бы мог сыграть или спеть, и не тыкал их носом в ошибки, допущенные на предыдущих работах. Он очень аккуратно направлял действия музыкантов, и в результате альбом Highway to Hell стал настоящим триумфом». Конец цитаты. Удивительно, что работа над альбомом заняла всего 3 недели. Запись была окончена 14 апреля. Однако Роберт буквально дневал и ночевал в студии, добиваясь совершенно идеального звучания. Особенно в смысле ключевого элемента звука AC/DC, а именно баланса громкости и пространственности партии ритм-гитары и барабанов. Этот баланс преподносится слушателю сразу же в вступлении к титульному номеру, явно позаимствованному из одного из главных хитов британской группы Free под названием All Right Now. Песня уже прозвучала в начале нашей передачи. Более того, для микширования альбома Роберт пригласил звукорежиссера Тони Платта, некогда работавшего как раз с группой Free. Результат известен всем. Из всех альбомов AC/DC Highway to Hell и сейчас воспринимается работой максимально близкой к неуклюжему современному понятию классический рок. В первую очередь, благодаря таким пьесам, как уже неоднократно упоминавшийся титульный трек, развеселый Girls Got Rhythm, которая прозвучала несколько ранее, пошлый, естественно, в текстовом смысле Touch to Match и попрокой в вершине творчества австралийцев Shot Down in Flames. А после скорой и нелепой алкогольной кончины Бона Скотта стало ясно, что Highway to Hell — это еще и сборник его очень личных песен. Как бы ни был хорош его сменщик Брайан Джонсон, но эти песни принадлежат именно Бону и никому более. Ну, а мне бы хотелось поставить в эфир разухабистую Get It Hot, ибо она очень хорошо передает мое текущее боевое и радостное настроение. Слушаем песню.

Само название альбома пошло вовсе не от общеизвестных жалоб Энгуса Янга на гастрольную жизнь группы тех лет. В интервью 1993 года, цитата: «Когда ты спишь в туравтобусе, а носки вокалиста оказываются в 2 дюймах от твоего носа, то это сильно напоминает ад». Конец цитаты. Так вот, название альбома пошло от опасного пересечения 2 автомагистралей в окрестностях австралийского города Фримантла, где некогда жил Бон Скотт. Дорога к этому перекрестку именовалась в местном фольклоре как «Шоссе в ад». Проект обложки альбома представлял собой студийное фото Энгуса с пририсованным хвостом черта и в шляпе с рогами. Но музыканты уперлись, и на обложку пошло групповое фото с развеселым Боном и очень серьезными инструменталистами, явно пытавшимися в тот момент съемки думать о чем-то, наверное, опять-таки серьезном. Пришлось рога и хвост монтировать на это фото в австралийском издании, разукрашенном адским пламенем и грифом гитары в виде шоссе. Ничего, и обычного оформления хватило, чтобы раз и навсегда превратить AC/DC в своего рода заместителей высокой сатаны на рок-сцене, если за сатану считать Оззи Осборна, как минимум в глазах американского морального большинства и советских партийно-комсомольских пропагандистов образца начала 70-х. Качество материала и провокативного дизайна альбома наконец-то хватило на превращение AC/DC в большое имя мировой рок-сцены. Изданный 27 июля 1979 года альбом «Highway to Hell» попал на 8 место в британских чартах и, что гораздо важнее, на 17 место в американском альбомном чарте Billboard Top 200. К октябрю 1980 года альбом получил американскую тиражную платину за более чем 1 000 000 проданных копий. Хотелось бы добавить от себя, что для меня альбом «Highway to Hell» является, пожалуй, самым любимым альбомом группы. Да, позже последовал огромный фугас под названием «Back in Black». Пошли стадионные концерты и так далее, но сердцу, как говорится, не прикажешь. Удивительный альбом. И лучший. И еще один момент. Уже упоминавшаяся выше песня «Touch the Match» всегда воспринималась мной как лебединая песня Бона. И пусть текст там некоторым покажется весьма легкомысленным, лично для меня это и являлось всегда чувственной эротикой высшего уровня. Когда ночь вступает в свои права, и происходит что-то магическое, древнее, как сама жизнь. Оказавшись столь успешной работой в коммерческом смысле, Highway to Hell стал первым альбомом AC/DC в более-менее приличном количестве попавшим на музыкальный черный рынок тогдашнего СССР. Однако в 1979-80 годах знакомство с новым для них коллективом никакого впечатления на местных меломанов не произвело. Им Назарет и отчасти Джордив вполне хватало. По причине информационной изолированности СССР от остального земного шара, успех группе у нас пришел не ранее, где-то лето 1984 года. И при этом с альбомом, который не просто открыл глаза на AC/DC всего миру, но и стал одним из символов не то что условно хэви-метала, но и рок-музыки вообще. Это был альбом Back in Black, вышедший в 1980 году. Но об этом в нашей следующей радиопередаче. А на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.